0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юра Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдулой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шворло, Рихард Дудек – серебряную. Два студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета, его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис из зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым-математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаю, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
0: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
2: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
0: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
2: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
0: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
2: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения – понять, к чему человек стремится или чего он не хочет. что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря

0: фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяцев, несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
1: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
0: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
1: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
0: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
1: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
0: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбирают тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
1: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
2: Не можем ответить на эту тоску. Не можем.
0: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
1: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
2: Я думаю, что будет. Думаю, что там нам подарило неяко захитить неякую эссенцию.
0: Я надеюсь, что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением.
2: Я мам почувствовать, что те проблемы, которые решаем, они могут быть и на старших.
0: Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
1: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
2: Увидим, как все пойдет, так как я вспоминала и на разговорах с диваками.
0: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартины Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника

0: Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой, 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божины. Сначала она училась дома под руководством отца, среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи, но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику. Вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божина Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божина Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божина Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 26-м году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи, интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Ну а сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Ано, были, учите же. Что сам я внимал на том, что Сусаку навец тотожневал.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период. Но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: No согласен с вами, что, подле меня, очень хорошо то захитава.
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Выборный, я сам страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также уполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за то очень благодарен Мартине, она...
2: За это я и все мы благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме, нашел новых друзей. У нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я думаю, что до určitой меры, ано, потому что...
2: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
0: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил... На мой вопрос. Так, по его словам...
2: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
0: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. Последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил. 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
3: 11. А завтра увидим еще 12-й фильм.
0: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
3: 10 фильмов. Все фильмы были на очень доброй уровне.
0: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик-2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всем самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юрий Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдулой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шварло, Рихард Дудек – серебряную. Два студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета. Его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях, со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис из зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым-математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаюсь, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
1: Я сам себе аж 2-3 года записывала разные познамки.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
0: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
1: Myslím si, že máme možno, ak rátame hercov, herci boli asi najmladší, tak tí...
2: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
0: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
1: Дало се то так поведать, хоть не было то якоже неяко программово.
2: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
0: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
2: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения – понять, к чему человек стремится или чего он не хочет. что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. И именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
0: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
1: Многих герцов мы себе как вытиповали, что мы их видели в неком представлении.
2: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяца, несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
0: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
2: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям.

0: реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
1: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
0: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбирают тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
1: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
2: Не можем ответить на эту вопрос. Не можем.
0: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
1: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
2: Я думаю, что будет. Думаю, что там нам подарило неяко захитить некую эссенцию.
0: Я надеюсь, что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением.
2: Я мам почувствую, что те проблемы, которые решают, они могут быть и на старших.
0: Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
1: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
2: Увидим, как все пойдет, так как я вспоминала и на разговорах с диваками.
0: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартыны Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой, 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божены. Сначала она училась дома, под руководством отца, среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи. Но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику, вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения

0: только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Бажена Сланчикова-Темрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова-Темрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 1926 году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи, интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Ну а сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Ано, были, учите же. Что сам я внимал на том, что Сусако наверное стотожневал.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, очень хорошо то захитава.
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Я сам страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также вполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за это очень благодарен Мартине, она...
2: За это я и всем благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме, нашел новых друзей. У нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я сомневаюсь, что до určitой меры, оно, потому что...
2: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
0: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил на мой вопрос. Так, по его словам...
1: То есть, она вот сказала... Заради Ирио Корна. Спевать не вем.
2: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Ирио Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
0: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. Последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил.
3: 24 годин мы сидели в кине.
0: 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
4: 11, а завтра увидим еще 12 фильм.
0: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
4: 10 фильмов. Все фильмы были на очень доброй уровне.
0: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик-2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юра Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдулой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шварло, Рихард Дудек – серебряную. Два студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета. Его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях, со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис из зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым, математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые, разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаюсь, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
0: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
2: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
0: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
2: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
0: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
2: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения – понять, к чему человек стремится или чего он не хочет. что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. И именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
0: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
2: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяца. Несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
0: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
2: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
0: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
2: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
0: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
2: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбирают тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
0: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
1: Не можем ответить на эту тоску. Не можем.
2: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
0: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему

0: Вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
1: Увидим, как все пойдет, так как я вспоминала и на разговорах с дивакми.
2: Будущее покажет. Моя давняя мечта – перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартыны Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась 2 октября 1867 года в семье евангелического священника Павла Сланчика, одного из основателей словацкой газеты «Матица Словацкая». Семья была небогатой и очень большой, 10 братьев и сестер. Ее брат Богуслав, евангелический священник, был близнецом Божены. Сначала она училась дома, под руководством отца, среднюю школу окончила в городе Банска-Бистрица. Замуж девушка не вышла. При этом с юности она стремилась освободиться от влияния семьи. Но в то сложное время попытки найти работу не увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику, вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божена Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 26-м году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи, интонациям. И все это передать на экране.

0: После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Ну а сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин», и сам Адам.
1: Оно было, учите же. Что сам я внимал на том, что сако нравится, то жевал.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, вельми добре то захитава...
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения. То есть у семейной истории Андрея и Адама есть много общего.
0: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
1: Выборный, я сам страшно рад за каждого дивака, который придет посмотреть на наш фильм.
2: Отличные впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
1: В Чехах была также вполне супер та реакция.
2: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
0: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
1: Я за то вельми вдячен Мартине, она...
2: За это я и все мы благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме, нашел новых друзей. У нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
1: Так я думаю, что до určitой меры, оно, потому что...
2: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
0: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил... На мой вопрос. Так, по его словам...
2: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
0: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. В последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил. 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
3: 11. А завтра увидим еще 12-й фильм.
0: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
3: 10 фильмов. Все фильмы были на очень хорошем уровне.
0: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик-2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Мы начинаем нашу программу с информационного выпуска. В студии Алена Ганева. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Глава МИД Юрий Бланар находится с визитом в Кувейте. В начале переговоров министр заявил, что одним из приоритетов словацкого правительства является укрепление присутствия Словакии на Ближнем Востоке и развитие отношений с партнерами в регионе Персидского залива. «Это мое первое посещение Кувейта. Наша главная цель – открыть новый импульс в отношениях между нашими странами. Для этого мы возобновили работу нашего посольства в Кувейте», – подчеркнул глава МИД Бланар. В рамках визита он проведет переговоры со своим коллегой Джаррахом Джабиром Ахмадом Сабахом. Стороны обсудят двусторонние отношения, экономические и инвестиционные возможности, а также текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Будет подписан меморандум о взаимопонимании по механизму политических консультаций, который создаст возможности для укрепления регулярного диалога между двумя министерствами. Министр Бланар проведет переговоры с наследным принцем Сабаха Халидом Хамадом Мубараком Сабахом и премьер-министром шейхом Ахмадом Абдулой Ахмадом Сабахом. Во время визита министра иностранных дел Бланара пройдет словацко-кувейтский бизнес-форум. 7 октября депутаты парламента начали обсуждение проекта госбюджета Словацкой Республики на 2027 год, утвержденный правительством. Планируется, что голосование по данному вопросу состоится не позднее 15 октября. 6 октября депутаты приняли поправки в закон, благодаря которым снизится административная нагрузка при практическом применении закона о бюджетных правилах государственного управления. Также будут смягчены правила предварительного бюджета. Словакия улучшила свои позиции в международном рейтинге «Экономическая свобода в мире 2026». Если в 2025 году мы занимали 49 место, то в текущем году стране удалось подняться на 43. В области денежно-кредитной стабильности мы переместились с 67 на 38 место. Конституционный суд подтвердил, что словацкое законодательство не предусматривает какой-либо альтернативной правовой базы, позволяющей однополым парам добиться адекватного правового признания и защиты своей семейной жизни. Суть проблемы заключается в отсутствии параллельного или альтернативного правового регулирования сожительства. Причем урегулирование этой проблемы не входит в компетенцию Конституционного суда, поэтому он не может авторитетно распорядиться о принятии соответствующих правовых норм. Вьетнам. Словацкие студенты завоевали 4 медали на 19-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, которая прошла в Ханое. В олимпиаде приняли участие спортсмены из более чем 60 стран мира. Словакию представляли 5 студентов. Золотую медаль завоевал Петер Шворло, Рихард Дудек – серебряную. 2 студента были награждены бронзовыми медалями. Участие молодых астрономов в олимпиаде поддержало Министерство культуры. 6 октября состоялся матч 4-го тура дивизиона С Лиги наций между сборными Молдавии и Словакии. Встреча прошла на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Матч завершился со счетом 4-0 в пользу словацких футболистов. Словацкий гидрометеорологический институт подтвердил, что 6 августа 2026 года был официально зафиксирован новый рекорд максимальной температуры воздуха в Словакии – 42,2 градуса Цельсия. Измерения проводились на климатологической станции в Долне-Плахтинце.
0: Тема дня.
2: В пятый раз в Братиславе пройдет мероприятие под названием «Лекция Милана Фташника-2026». Оно будет посвящено вопросам европейского суверенитета. Его участники также уделят внимание главным проблемам, которые в настоящее время и в ближайшем будущем придется решать европейцам. Организаторы встречи подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с целым рядом вызовов, связанных с проблемами в геополитической, социально-экономической областях со сферой безопасности. Участники заседания также проведут дискуссии по проблемам, связанным с укреплением суверенитета Европейского Союза в области безопасности, энергетики и цифровых технологий в меняющейся геополитической обстановке. Международная структура власти меняется, возрастает роль средних государств и объединений. Европе необходимо переосмыслить свою роль в мире. Безусловно, особое внимание будет уделено Словакии. В дискуссии примут участие опытный словацкий дипломат, советник президента Ян Кубиш, бывший депутат Европарламента, социал-демократ Борис из зала, директор Центра социальных и психологических наук Словацкой академии наук Рихард Фильчак, уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник и другие. По видеосвязи перед участниками встречи выступит видный чешский политик Владимир Шпидла. В рамках мероприятия впервые будет вручена премия имени Милана Фташника. Она предназначена для деятелей академической, политической, экономической, общественной и культурной жизни, которые внесли большой вклад в развитие солидарности и социальной сплоченности, свободы, демократии, толерантности, человеческого достоинства и мирного сосуществования. Милан Фташник был не только ученым, математиком, педагогом, но и одним из выдающихся словацких политиков. Фташник возглавлял Министерство образования, был избран на пост мэра Братиславы. Он скончался в мае 2026 года.
1: Уважаемые друзья, мы продолжаем ежедневную получасовую программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. А сейчас несколько слов о том, что вы услышите в ближайшие минуты. Мы надеемся, что сюжет предстоящей передачи заинтересует всех любителей кино. Напомним, что в курортном городе Пьещаны в 21 раз прошел международный кинофестиваль «Синематик». Мне вновь посчастливилось приехать в Пьещаны, увидеть некоторые фильмы, записать интересные интервью. Сегодня, друзья, вас ждет встреча с создателями нового словацкого фильма. Но не будем забегать вперед, обо всем вы узнаете, если останетесь с нами в течение этой передачи. Вот такую программу, друзья, мы подготовили для вас сегодня. Мы будем рады, если предстоящее время вы проведете вместе с нами. Не переключайтесь.
0: Радио Словакия International.

0: Итак, повторю хорошо известный факт, что ежегодно в мире проходит большое количество различных кинофестивалей: Каннский, Венецианский, Берлинский, фестиваль в Карловых Варах. Словацкий международный кинофестиваль «Синематик» входит в группу молодых. В 2025 году ему исполнилось 20 лет. Но авторитет фестиваля постоянно растет. Уже появилась постоянная группа друзей фестиваля. Киноманы, если так можно сказать, в течение фестивальной недели получают уникальную возможность увидеть новинки словацкого и зарубежного кино, встретиться с творческими коллективами, задавать вопросы режиссерам, сценаристам и актерам, принимать участие в дискуссиях на самые разные темы. Отрадно, что последнее десятилетие словацкая кинематография окрепла. Появились новые имена, талантливые, разнообразные работы уже не раз были отмечены на международных фестивалях. Среди представленных на фестивале словацких фильмов я выбрала один, так как мне кажется, что именно эта работа отразила тенденции современной словацкой кинематографии. Новый словацкий фильм с немного странным названием «Возлюбленный не воин» привлек большое внимание публики всех возрастов. Признаюсь, что в день премьеры я с большим трудом попала в переполненный зал. Уже по традиции перед началом показа киновед Петр Конечный представил нам киногруппу. Скажу откровенно, что многих поразил молодой возраст не только актеров, что вполне понятно, но и режиссера, оператора и всех остальных. После просмотра и дискуссии я встретилась с главными героями этой киноленты. Думаю, что вам будет интересно познакомиться с профессиональной режиссерской кухней. Забегая вперед, этот фильм был удостоен одной из главных премий фестиваля «Синематик». Был он также отмечен и на Карловарском фестивале. Включаю запись нашей беседы с режиссером фильма.
1: Добрый день, мое имя Мартина Бухелова.
2: Здравствуйте, меня зовут Мартина Бухелова. Я режиссер и сценарист этого фильма.
0: К какому жанру режиссер относит свою последнюю работу?
2: Мы говорим, что это трагикомедия.
0: Я спросила собеседницу, как появился сценарий будущего фильма.
2: Разные заметки, связанные с будущим сценарием, я делала около 2-3 лет. Опишу свое определенное состояние. Иногда работаешь над каким-то проектом, и у тебя не получается то, чего хочешь добиться. И вдруг возникает интересная мысль, которая с конкретной работой совсем не связана. Я обязательно ее записываю, чтобы не забыть. Может быть, когда-то эту идею можно будет использовать. За годы работы у меня сложилась еще одна традиция. Раз в месяц я разбираюсь в своих спонтанных заметках, сортирую их. Что-то выкидываю, что-то оставляю. В итоге я поняла, что на первый взгляд разрозненные идеи потом складываются в определенную мозаику. В данном случае можно сказать, что внезапно возникла история, связанная с будущим фильмом.
0: Безусловно, я поинтересовалась возрастом коллег режиссера Бухеловой.
2: Наверное, самыми молодыми были наши актеры. Некоторым из них было всего 16-17 лет. Исполнителю главной роли, Адаму, когда начинали съемки, исполнилось всего 23. Остальным членам нашего киноштаба около 30, не больше. Наверное, самая старшая – это я. Мне уже 38 лет.
0: Значит, молодые люди сняли фильм о молодых, об их проблемах.
2: Можно и так сказать, хотя мы не ставили перед собой такую цель. Наш главный герой – молодой парень. Мы хотели главное место уделить романтической истории, которую переживают наши герои.
0: Тем не менее, мне было интересно узнать, какие главные проблемы режиссер стремился отразить в сценарии.
2: Для меня самая большая проблема – найти согласие с собой. Ведь это очень важно для каждого поколения. Понять, к чему человек стремится или чего он не хочет, что для него в жизни является самым главным. Еще я хотела подчеркнуть, что период взросления – это очень важный этап в жизни каждого молодого человека. Нужно всегда находить силу двигаться вперед, несмотря на трудности. Очень часто мы не знаем, что делать, как поступить. И именно эти вопросы приходится решать героям нашего фильма.
0: Во время просмотра мне иногда казалось, что это не художественный, а документальный фильм, так как все выглядело естественно, непринужденно. Безусловно, это является заслугой как режиссера, так и актеров.
2: Что касается актеров, то о соответствующих кандидатурах мы договорились заранее, так как видели их в других фильмах или театральных постановках. Безусловно, мы провели очень много кастингов. Я хорошо понимала, что вначале мы должны найти героя на главную мужскую роль и уже потом подобрать актеров, которые лучше всего вместе с ним создадут на экране соответствующую атмосферу. И еще один интересный факт. Наш будущий герой, актер Адам Кубела, на кастинге ходил в течение 3 месяца. Несмотря на то, что мы его кандидатуру утвердили на главную роль в самом начале, так как я быстро поняла, что именно он нам подходит. А он все не мог поверить, что это мое окончательное решение. Смеялся и говорил, что ему нравится участвовать в кастингах.
0: Когда я смотрела этот фильм, то мне казалось, что диалоги актеров спонтанно рождались прямо на съемочной площадке, что они предварительно не разучивали тексты. Вот как на мое наблюдение ответила режиссер.
2: Нет, все тексты предусматривались сценарием. Актеры должны были заранее их выучить. Причем во время съемок было сделано очень мало изменений. Мне приятно слышать такие слова. Это подтверждает тот факт, что наши артисты соответствовали самым высоким требованиям. Если у зрителя сложилось такое впечатление, значит, актерский ансамбль прекрасно справился со своей задачей.
0: Фильм словацкого режиссера Мартины Бухеловой уже был представлен на международном кинофестивале в Карловых Варах.
2: Я была очень-очень рада, что зрители приняли этот фильм. Конечно, я очень переживала. Во время показа, наверное, 7 раз выходила из зала. Конечно, фильм я видела очень много раз. Конечно, совсем по-другому воспринимаю его, чем зритель. Но мне очень понравилась реакция публики. Для этого фестиваля мы подготовили субтитры как на чешском, так и на английском языках. Благодаря этому наши гости поняли все нюансы.
0: Что касается субтитров, то я высказала личное мнение. Мне после просмотра фильма говорили, что иногда даже читали субтитры, потому что актеры в некоторых сценах довольно невнятно произносили тексты. Собственно говоря, в наше время у молодых людей плохая артикуляция довольно часто встречается.
2: Действительно, мы хотели, чтобы общение молодых людей выглядело правдоподобно. Безусловно, дикции я тоже придаю большое значение. Но в результате выбираю тот кадр, который в максимальной мере передает переживания и чувства героев. Стремлюсь к тому, чтобы каждая сцена у зрителя вызывала сильную эмоцию.
0: Вы говорили о том, что много раз видели этот фильм. А сейчас вы хотели бы что-то в нем переделать? Спросила я режиссера.
1: Не можем ответить на эту таску. Не можем.
2: Я не могу ответить на ваш вопрос. Не могу.
0: Если этот фильм мы будем смотреть лет так через 5, он по-прежнему будет актуальным?
1: Я думаю, что будет. Думаю, что там нам подарило неяко захитить неяку эссенцию.
2: Я надеюсь, что да. Мне кажется, что нам удалось передать главные проблемы человека, связанные со взрослением.
1: Я мам поцит, что те проблемы, которые решают, они могут быть и на старших.
2: Мне кажется, что подобные проблемы приходится решать и представителям более старшего поколения. Безусловно, молодой человек все переживает более интенсивно. Я считаю не совсем правильным, когда мы стараемся подавлять или замалчивать проблемы и эмоции.
0: Последний вопрос, который я задала, был традиционным. Планы на будущее режиссера Мартины Бухеловой.
1: Uvidím, ako všetko pôjde, tak ako som spomínala aj na rozhovoroch s divákmi. Tak
2: budúcie pokáže. Moja dávnia мечта перенести на экран произведение словацкой писательницы, драматурга Бажены Сланчиковой Тимрава. Тема эта сложная, связанная с нашей историей. Надеюсь, что у меня все получится.

А сейчас я позволю себе небольшое отступление, чтобы вы поняли, насколько разнообразно творческое портфолио режиссера Мартыны Бухиловой, которая свою будущую работу планирует посвятить писательнице Божене Сланчиковой Тымрава, первое произведение которой увидело свет в 1894 году. Будущая писательница родилась в

0: увенчались успехом. Некоторое время она была даже компаньонкой вдовы. Ну а в 1903 году на короткое время стала хранителем коллекции Словацкого национального музея в Мартине. В 1909 году она переехала к брату, священнику, вновь пыталась там найти работу. Позже ей все-таки удалось стать воспитательницей в детском саду. Большую часть жизни она посвящала творчеству. Писать Божена Сланчикова Тымрава начала совсем молодой, дебютировала в 1893 году. Это был рассказ под названием «За кого выйти?». Жизнь и творчество Тымравы тесно связаны с провинцией, жизнью интеллигенции и крестьян. Она анализировала судьбы людей, их нравственный мир, эмиграцию в Америку, многие проблемы того времени. Ее первые произведения включают сатирические стихи. Позже она посвятила себя в основном повестям и рассказам, а также спорадически пьесам. Многие из них были основаны на собственном опыте и историях из жизни писательницы. До 1896 года Сланчикова Тымрава публиковала свои произведения только в периодических изданиях, ну а позже в виде отдельных книг. В своих произведениях Божена Сланчикова Тымрава давала прекрасное описание людей и их менталитета, характера и мировоззрения, критиковала современные политические и национальные проблемы, не стеснялась критиковать обычаи и нравы деревенской жизни того времени. Вершиной творчества писательницы стала остросоциальная повесть «Герои», которая увидела свет в 1918 году. Произведение было посвящено трагическим событиям Первой мировой войны. Скончалась Божена Сланчикова Тымрава 27 ноября 1951 года в Лученце в доме учителя Аладара Петривальского. После этой небольшой литературно-исторической справки мы возвращаемся на фестиваль «Синематик». Следующий герой нашей сегодняшней программы – молодой словацкий актер Адам Кубала. Но вначале несколько слов о нем. Критики считают Кубалу одним из самых талантливых актеров молодого поколения. В 26-м году на экраны вышел художественный фильм «Чемпион», в котором Адам исполнил главную роль известного словацкого фигуриста Ондрея Непелы. Несколько лет назад именно Непела получил звание лучшего словацкого спортсмена 20 века. Роль была сложной, требовала большой подготовки. Артист не только много тренировался на льду, но и слушал интервью с фигуристом, старался привыкнуть к темпу его речи и интонациям. И все это передать на экране. После премьеры фильма «Чемпион» буквально через несколько месяцев на словацкие экраны выходит новый фильм режиссера Бухеловой «Возлюбленный, а не воин». Главную роль в нем играет именно Адам. Ну а сейчас, друзья, вас ждет интервью с Адамом Кубалом, которое он мне предоставил сразу после просмотра фильма. Мой первый вопрос опять был связан с возрастом. Он признался, что недавно ему исполнилось...
1: 27.
0: Всего 27 лет. И мне было интересно узнать, переживал ли подобные проблемы, с которыми встретился герой фильма «Возлюбленный, а не воин» и сам Адам.
1: Ано, были, учите же. Что сам я внимал на том, что Сусаку наверное стотожневал.
2: Конечно, и я встречался с подобными ситуациями. Например, мне очень понравилось, что герой Андрей на многие случаи реагировал с юмором. Я часто веду себя подобным образом. В общем, я понимаю этого человека, решение, которое он принимает, его поведение.
0: Когда я смотрела этот фильм, то волей-неволей задумывалась над тем, что молодость – это прекрасный период, но и нынешней молодежи тоже приходится решать много сложных проблем.
1: Но согласен с вами, что, подле меня, очень хорошо это захитава.
2: Должен с вами согласиться. Мне кажется, что режиссер очень верно передал жизнь молодых людей. На экране мы видим ее без прикрас.
0: Собственно говоря, на экране мы наблюдаем за жизнью трех поколений – сверстников Андрея, а также его родителей и бабушки, с которой у него сложились нежные отношения. Вот как это прокомментировал артист Адам Кубала.
2: Я очень рад, что и у меня сложились очень хорошие отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой. Когда я был маленьким, то родители, как часто бывает, были заняты, поэтому большую часть времени проводил у бабушки и деда. Именно поэтому между нами сложились очень близкие отношения, то есть у семьи.

0: Семейная история Андрея и Адама есть много общего.
1: Адам со мной также поделился своими впечатлениями относительно премьеры фильма на фестивале «Синематик».
2: Отличные
0: впечатления. Я благодарен каждому зрителю, который придет в кино, чтобы увидеть наш фильм. Мне фильм нравится, поэтому я смело могу его рекомендовать.
2: В Чехах была также вполне супер та реакция.
0: Я очень рад, что на Карловарском фестивале публика также отлично реагировала на этот фильм. Я не видел фильм после того, как он был полностью смонтирован, поэтому и я на этом престижном фестивале чувствовал себя как на настоящей премьере. Реакция публики была спонтанной, все много смеялись, поэтому я был счастлив.
1: И Адаму я задала вопрос относительно очень естественного поведения актера, актеров на съемочной площадке.
2: Я за это вельми вдячен Мартине, она...
0: За это я и всем благодарны Мартине, нашему режиссеру. Она научила нас, как мы должны вести себя во время съемок. Но это стоило больших усилий, подготовки. Мы повторяли многие сцены, пока не добились желаемого результата. Благодаря этому на экране все выглядит естественно. Я очень рад, что снимался в этом фильме. Нашел новых друзей. У нас сложилась отличная команда. Результат получился неплохой.
2: Так я думаю, что до určitой меры, ано, потому что...
0: Я думаю, что наш фильм будет актуальным и через несколько лет. Ведь мы рассказываем о любви, а это вечная тема, которую можно раскрывать по-разному. Кроме того, фильм погружает зрителя в современную действительность, в нашу повседневную жизнь. Наверное, кто-то и через 10-20 лет с интересом захочет с этим познакомиться.
1: И в конце нашей беседы я спросила Адама, кого бы он хотел сыграть на театральной сцене или в кино. Мой собеседник немного задумался, а потом ответил... На мой вопрос. Так, по его словам...
0: Интересный вопрос. Я хотел бы сыграть чешского актера, музыканта, певца, танцовщика Иржи Корна. Петь не умею, но мне очень нравилось, как он танцевал, его поведение на концертах. Я мог бы попробовать это сыграть.
1: Это была беседа с молодым словацким актером Адамом Кубалом. Последний прощальный вечер фестиваля «Синематик-2026» я провела мини-анкету. Одну из зрительниц я спросила, сколько времени она провела в кинозалах. Признаюсь, ответ меня удивил. 24 часа, ответила моя собеседница, и еще прослушала 4 очень интересные лекции. Наверное, это мой личный рекорд. Я каждый год хожу на фестиваль, очень его люблю. 3 фильма хочу особо выделить. Исторический «Генерал Голиан», а также «Фьорд» и «Желтые листья». В этом году организаторы подобрали прекрасную коллекцию новых фильмов, интересные актуальные темы.
3: 11. А завтра увидим еще 12 фильм.
1: Я уже видела 11 фильмов, а завтра пойдем на 12-й, ответила следующая респондентка. Было много интересных фильмов, посвященных семейным отношениям, отношениям между людьми, любви. Мне больше всего понравился фильм, который называется «Любимый». Очень жалко, что невозможно увидеть все фестивальные фильмы.
3: 10 фильмов. Все фильмы были на очень доброй уровне.
1: Я видела не меньше 10 фильмов. Стоит отметить, что все они соответствуют очень высокому уровню. Многие были посвящены сложным темам, например, борьбе людей с болезнями. Общество стареет, поэтому нам приходится задумываться об этой сложной проблеме. И на этом, друзья, мы прощаемся с фестивалем «Синематик-2026». До встречи в 2027 году. Вот и все на сегодня, друзья. Мне осталось сказать, что эту программу подготовили и провели Арут Абдул и Ирина Сычикова. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, слушайте нас завтра. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якуба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутриправительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет 100% владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловской Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВИС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынки. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения условий возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Хладонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, школы и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на четырех международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил 3 медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами и готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лиготский, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернеры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернером Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словенская экономика се теда вивеа о нечо лепше, неж мы очакавали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом. Но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены вывиваются приязнивейшие, главное, кволи ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических

0: на цесарский двор во Вене.
1: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Иосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Брунсвиг решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римские храмы с колоннами.
2: Это был не просто замок. В нем также располагались собственный дворянский театр, семейный музей, библиотека, художественная галерея и множество хозяйственных построек. А еще был разбит парк.
0: На этот парк си заволал Йозеф Брунсвиг шпичкового заградного архитекта.
1: Для создания этого парка Йозеф Брунсвиг пригласил ведущего ландшафтного архитектора с территории современной Бельгии, Христиана Генриха Небиена, который и спроектировал его. Это был один из самых красивых парков во всей Австро-Венгрии того времени. Первоначально парк занимал более 100 гектаров, сегодня сохранилось только 17. Таким образом, первоначальное поместье было действительно очень роскошным для того времени. Семья Брунсвиг просто перенесла в Долна Крупу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
2: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
1: Это счастье, это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
2: Почему именно Долна Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Брунсвиг пригласил его в свое имение.
0: Он жил на цесарском дворе во Вене, так там травили вечину тогда рока.
1: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Брунсвига, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Брунсвиг мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем. Он фактически стал другом семьи Брунсвигов. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятий на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долна Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал лунную сонату и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда Брунсвиги приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
2: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
0: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейна.
1: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
2: Впрочем, замок в Долна Крупе видел и других великих личностей прошлого.
0: Ходило сам много знаменитых, významných особенностей.
1: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долнакрупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге фан Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами и графиней Марией Генриеттой Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та sa preslavila práve tým, že v Dolnej Krupe založila jedno z najväčších európskych rozárií.
2: Она прославилась тем, что основала в Долной Крупе один из крупнейших европейских розариев, то есть садов, где выращивали розы. Она действительно питала огромную страсть к этим цветам. Это было не просто обычное садоводство. Графиня положила начало масштабному выращиванию роз, и, как говорят, выращивала здесь около 6000 сортов. Она торговала ими, экспортировала по всей Европе, даже вывела собственные сорта и была в то время великим специалистом по защите роз. Ведь тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить какое-то средство. Розы нужно было защищать другими способами, особенно в тех неблагоприятных климатических условиях, отличных от нынешних. И графиня Мария Генриетта Хотыкова действительно была в этом большим экспертом.
0: К сожалению, от первоначального розария Марии Генриетты Хотыковой ничего не осталось. Вся земля под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долна Крупа. Традиция не умерла.
1: Те поводные розария не экзистую.
2: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долна Крупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз, поэтому если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долна Крупы.
0: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якуба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутри правительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет стопроцентным владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловской Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВЕС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынок. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения условий возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Хладонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, школы и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на четырех международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил 3 медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами и готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лиготский, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования и молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернеры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернером Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словенская экономика развивается о нечто лучше, чем мы ожидали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом. Но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены развиваются приязнивейшие, главное, кроме ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна-Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических и коммерческих интересов, окружающих поместья. Строился замок в несколько этапов. Первоначально он был выполнен в стиле барокко. От того барочного периода сохранилась прекрасная фресковая комната в центре имения, которая является главной достопримечательностью и сегодня используется для концертов. Богатая роспись выполнена в стиле настоящей фресковой живописи. Всегда наносилась только часть штукатурного слоя, на свежую штукатурку сразу наносился рисунок, благодаря чему цвета были ярче, и роспись дольше сохранялась, так как краска впитывалась в штукатурку.
0: Но затем владельцем имения стал Йозеф Бруншвик, действительно важная фигура и не только в масштабах Долна-Крупы.
1: Он začal pôvodne ako taký bežný župný úradník, ale vypracoval sa až na cisársky dvor vo Viedni.
2: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Иосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Бруншвик решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римский храм.

0: Было действительно очень роскошным для того времени. Семья Брунсвик просто перенесла в дом на Круппу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
1: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
0: Это счастье, это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
1: Почему именно Долна Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Брунсвик пригласил его в свое имение.
2: Он жил на Цесарском дворе в Вене, так там травили вечину тогда рока.
0: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Брунсвика, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Брунсвик мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем. Он фактически стал другом семьи Брунсвиков. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятий на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долна Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал лунную сонату и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда Брунсвики приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
1: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
2: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейна.
0: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
1: Впрочем, замок в Долна Крупе видел и других великих личностей прошлого.
2: Ходило сам много знамых, významных особенностей.
0: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долна Крупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге ван Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки того времени. Евген Сухонь, Ян Цикер, Илья Зеленко, а также различные иностранные музыканты. Таким образом, музыкальные традиции здесь очень сильны.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами и графиней Марией Генриеттой Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та sa preslavila práve tým, že v Dolnej Krupe založila jedno z najväčších európskych rozárií.
2: Она прославилась тем, что основала в Долной Крупе один из крупнейших европейских розариев, то есть садов, где выращивали розы. Она действительно питала огромную страсть к этим цветам. Это было не просто обычное садоводство. Графиня положила начало масштабному выращиванию роз, и, как говорят, выращивала здесь около 6000 сортов. Она торговала ими, экспортировала по всей Европе, даже вывела собственные сорта и была в то время великим специалистом по защите роз. Ведь тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить какое-то средство. Розы нужно было защищать другими способами, особенно в тех неблагоприятных климатических условиях, отличных от нынешних, и графиня

0: Не, Мария Генриетта Хотекова действительно была в этом большим экспертом.
1: К сожалению, от первоначального розария Марии Генриетты Хотековой ничего не осталось. Вся земля под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долнокрупа. Традиция не умерла.
0: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долнокрупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз. Поэтому, если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долнокрупы.
1: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якоба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутри правительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет 100% владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловской Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВЕС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынок. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения условиях возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Холодонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, школы и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на четырех международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил 3 медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами и готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лиготский, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования и молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернёры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернёром Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словацкая экономика се развивает о нечто лучше, чем мы ожидали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом. Но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены развиваются приязнивейшие, главное, кроме ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна-Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических и коммерческих интересов, окружающих поместья. Строился замок в несколько этапов. Первоначально он был выполнен в стиле барокко. От того барочного периода сохранилась прекрасная фресковая комната в центре имения, которая является главной достопримечательностью и сегодня используется для концертов. Богатая роспись выполнена в стиле настоящей фресковой живописи. Всегда наносилась только часть штукатурного слоя, на свежую штукатурку сразу наносился рисунок, благодаря чему цвета были ярче, и роспись дольше сохранялась, так как краска впитывалась в штукатурку.
0: Но затем владельцем имения стал Йозеф Бруншвик, действительно важная фигура и не только в масштабах Долна-Крупы.
1: Он začal pôvodne ako taký bežný župný úradník, ale vypracoval sa až na cisársky dvor vo Viedni.
2: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Иосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Бруншвик решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римские храмы с колоннами.
0: Это был не просто замок. В нем также располагались собственный дворянский театр, семейный музей, библиотека, художественная галерея и множество хозяйственных построек. А еще был разбит парк.
1: На tento park si zavolal Jozef Brunswick špičkového záhradného architekta.
2: Для создания этого парка Йозеф Брунсвик пригласил ведущего ландшафтного архитектора с территории современной Бельгии, Христиана Генриха Небиена, который и спроектировал его. Это был один из самых красивых парков во всей Австро-Венгрии того времени. Первоначально парк занимал более 100 гектаров, сегодня сохранилось только 17. Таким образом, первоначальное поместье было действительно очень роскошным для того времени. Семья Бруншвик просто перенесла в Долна-Крупу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
0: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
2: Это счастье, это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
0: Почему именно Долна-Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Бруншвик пригласил его в свое имение.
2: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Бруншвика, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Бруншвик мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем. Он фактически стал другом семьи Бруншвиков. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятий на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долная Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал «Лунную сонату» и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда Бруншвики приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
0: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
1: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейна.
2: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
0: Впрочем, замок в Долной Крупе видел и других великих личностей прошлого.
1: Ходило сам много знаменитых, významных особенностей.
2: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долной Крупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге ван Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки того времени. Евген Сухонь, Ян Цикер, Илья Зеленко, а также различные иностранные музыканты. Таким образом, музыкальные традиции здесь очень сильны.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами графини Марии Генриеты Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та са преславила праве тим, же в Долней Крупе заложила одно из največих европейских розарий.
2: Она прославилась тем, что основала в Долной Крупе один из крупнейших европейских розариев, то есть садов, где выращивали розы. Она действительно питала огромную страсть к этим цветам. Это было не просто обычное садоводство. Графиня положила начало масштабному выращиванию роз, и, как говорят, выращивала здесь около 6000 сортов. Она торговала ими, экспортировала по всей Европе, даже вывела собственные сорта и была в то время великим специалистом по защите роз. Ведь тогда нельзя было просто пойти в магазин и купить какое-то средство. Розы нужно было защищать другими способами, особенно в тех неблагоприятных климатических условиях, отличных от нынешних. И графиня Мария Генриетта Хотыкова действительно была в этом большим экспертом.
0: К сожалению, от первоначального розария Марии Генриетты Хотыковой ничего не осталось. Вся земля под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долна Крупа. Традиция не умерла.
1: Те поводные розария не экзистуют.
2: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долна Крупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз. Поэтому, если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долна Крупы.
0: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Траши принял чрезвычайного и полномочного посла государства Катар Словацкой Республики Ясима Якуба Аль-Хамади. Основными темами встречи стали дальнейшее развитие словацко-катарских отношений, инвестиционное сотрудничество, запланированные визиты на высоком политическом уровне и текущая ситуация на Ближнем Востоке. Раши подчеркнул дружественные отношения между Словацкой Республикой и государством Катар. Одновременно он указал на возможности дальнейшего углубления взаимных контактов. Партнеры уделили особое внимание инвестиционному сотрудничеству. Рихард Раши отметил потенциал инвестиций катарских компаний в Словакию и возможности, которые словацкая экономическая среда предлагает иностранным инвесторам. Сегодня парламент продолжает обсуждение государственного бюджета на следующий год. Министр финансов Владислав Каменицкий уверен, что его предложение пройдет в Национальном совете. По его словам, проект, представленный правительством, это бюджет полный позитивных новостей, социальной гармонии и одновременно компромиссов внутриправительственной коалиции. Однако уже внесена первая поправка, она должна касаться повышения заработной платы в государственном управлении. Оппозиция назвала это подкупом избирателей перед выборами. Словакия станет 100% владельцем словацкой компании по атомной энергетике ЕС, которая должна построить новую АЭС в Ясловской Богунице. Контракт на покупку 49% акций ЕС у чешской энергетической группы ЧЕС был торжественно подписан генеральными директорами компании по атомной энергетике и выводу из эксплуатации ЯВЕС и ЧЕС в среду в Братиславе. По предложению премьер-министра Роберта Фицо, правительство 30 сентября приняло решение о том, что ЯВЕС приобретет 49% акций ЕС за 189,5 миллионов евро. Оппозиция критикует данное решение, а также указывает на другие запланированные расходы, связанные со строительством новой атомной электростанции. Сниженная на 50% стоимость проезда во втором классе поездов в категории социально значимых перевозок сохранится в ноябре и, возможно, в декабре. Об этом объявил премьер-министр Роберт Фицо после рабочей встречи с представителями Министерства транспорта, на которой обсуждались льготные тарифы на железных дорогах. По словам Фицо, решение правительства временно снизить железнодорожные тарифы вдвое с 1 октября по-прежнему имеет важное значение, о чем свидетельствует возросший интерес пассажиров после введения этой меры. В среду 7 октября в Медзилапорце состоялась символическая церемония закладки первого камня в строительство завода по производству строительной химии «Пенетрон», ознаменовавшая официальное начало строительства. По словам представителей компании, это будет первый производственный завод этого американского бренда в Европе. На первом этапе на заводе будет работать от 50 до 60 человек, а затем количество рабочих мест постепенно увеличится до 120. Производство будет ориентировано как на словацкий, так и на европейский рынки. Национальный совет Словацкой Республики утвердил реформу лекарственной политики. Ее инициатором выступило Министерство здравоохранения. Поправка к закону о сфере применения условий возмещения стоимости лекарственных средств, медицинских изделий и диетических продуктов направлена на расширение доступности инновационных лекарственных препаратов на словацком рынке и улучшение доступа пациентов к лечению. Будут также скорректированы условия возмещения расходов на лекарства, не покрываемые государственной системой медицинского страхования. Кроме того, планируется ввести меры по сокращению незаконного реэкспорта лекарственных средств. Словацкая велосипедистка Виктория Хладонева добавила в свою копилку еще одну ценную медаль на чемпионате Европы в Словении. Она завоевала бронзу в индивидуальной гонке на время среди женщин до 23 лет, отстав от победительницы голландки Нинки Винке на 42 секунды. Это уже вторая медаль на чемпионате Европы в этом году для 20-летней спортсменки. Она также заняла третье место в гонке с массовым стартом в минувшую пятницу.
0: Тема дня.
1: Словацкие школьники добились выдающихся успехов на 17 международных предметных олимпиадах и конкурсах в 2025-26 учебном году. Они завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей, а также 2 почетные грамоты. Наши учащиеся преуспели в математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, иностранных языках, а также в новых областях, таких как искусственный интеллект или исследовательские проекты молодых ученых. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации и маркетинга Министерства образования, исследований и развития по делам молодежи Словацкой Республики. В Словакии есть молодые люди, которые благодаря своему таланту и знаниям могут добиться успеха в мире. Их результаты показывают, насколько важно распознавать таланты на ранних этапах и создавать условия для их развития. Я благодарю учащихся за прекрасное представление Словакии, а также их учителей, школы и экспертов за поддержку и время, которое они им уделяют, сказал министр образования Томаш Друкер. Словацкие школьники завоевали медали на самых важных мировых и европейских соревнованиях, включая Международную математическую олимпиаду, Международную физическую олимпиаду, Международную химическую олимпиаду, Международную олимпиаду по информатике, Международную биологическую олимпиаду и Олимпиаду по искусственному интеллекту. Среди наиболее успешных представителей – Рихард Дудек из гимназии имени Паулини Тота в Мартине, завоевавший золотую, серебряную и бронзовую медали на четырех международных соревнованиях. Мариан Коваль из гимназии на Грёслинговой в Братиславе получил 3 медали по физике, математике и информатике. Национальный институт образования и молодежи организует общенациональные этапы предметных олимпиад и конкурсов. В сотрудничестве с экспертными комитетами он обеспечивает их профессиональную подготовку, тренировочные сборы и поездки словацких представителей на международные мероприятия. Таким образом, молодые люди получают возможность развивать свои навыки, встречаться с такими же мотивированными сверстниками, сотрудничать с экспертами и готовиться к представлению Словакии. Предметные олимпиады, конечно, также являются соревнованием, возможностью проверить свои навыки и знания и преодолеть себя. Но они также представляют собой систему неформального образования, которая помогает выявлять и развивать талантливую молодежь, сказал директор отдела поддержки неформального образования Мартин Довичак. Несколько школ также имели значительное представительство на международных соревнованиях. 9 учеников представляли гимназию Грёслингова 18 в Братиславе, 8 – объединенную школу Новоградска 3 в Братиславе и по 5 учеников из школы для одаренных детей и гимназии Теплицка 17 в Братиславе, а также гимназия Поштова 9 в Кошице. Успехи наших представителей доказывают, что Словакия обладает огромным интеллектуальным потенциалом. Предметные олимпиады – это способ выявить таланты, развить их и создать условия для того, чтобы молодые люди могли в полной мере раскрыть свои способности. Каждая медаль – результат усилий ученика, учителя, школы и всей системы поддержки талантов, отметил Роман Лихоцкий, руководитель отдела поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Национального института образования молодежи. Данный институт также разрабатывает системную поддержку одаренных детей в рамках национального проекта «Примус» – поддержка развития интеллекта молодежи и ее универсальных способностей. Его цель – улучшить выявление и развитие талантов и помочь школам создать условия, в которых дети и молодежь смогут раскрыть свой потенциал независимо от региона или социального происхождения. Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. Вначале мы познакомим вас с осенним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили гувернеры и главный экономист НБС. В следующем сюжете мы пригласим вас в замок в Долнокрупе, стены которого помнят Бетховена и других великих людей прошлого. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.
0: Экономический курьер.
1: Словацкая экономика демонстрирует несколько лучшие показатели, чем ожидалось. Национальный банк Словакии улучшил свой прогноз экономического роста Словакии на этот год на 0,8%, а также прогнозирует снижение инфляции до 3,6%. В июне банк ожидал экономического роста на уровне 0,5% и инфляции на уровне 4%. Это следует из текущего осеннего прогноза, представленного гувернером Нацбанка Словакии Петером Кажимиром и главным экономистом Центрального банка Михалом Хорватом. По словам Кажимира, в последнем прогнозе Национального банка содержатся две хорошие новости.
2: Во-первых, мы улучшаем прогноз роста словацкой экономики на этот год. А во-вторых, хорошая новость заключается в том, что мы не ухудшаем наш прогноз роста на следующие два года.
1: Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 1,9%, а в 2028 году на 2,7%, что почти совпадает с прогнозом банка, сделанным в июне.
3: Словенская экономика се теда вивеа о нечо лепшие, неж ме очакавали.
2: Таким образом, словацкая экономика развивается несколько лучше, чем мы ожидали летом. Но она остается уязвимой и чувствительной к событиям как в мире, так и внутри страны. Домохозяйства продолжают тратить, компании инвестируют больше, а внешний спрос на словацкую продукцию также развивается более благоприятно. Стоит отметить и государственное потребление, которое развивается лучше, чем мы ожидали. Благодаря этому мы повышаем прогноз экономического роста на этот год до 0,8%. Это, безусловно, позитивная новость.
1: По словам управляющего Нацбанком, обнадеживающие тенденции наблюдаются и на словацком рынке труда, который по-прежнему очень устойчив. Занятость стабилизировалась, а заработная плата растет быстрее, чем ожидалось. Для домохозяйств также важно, что более низкая инфляция поддерживает покупательную способность населения.
3: В этом году цены вывиваются приязнивейшие, главное, кволи ценам потравин.
2: В этом году цены развиваются более благоприятно, в основном благодаря ценам на продукты питания, которые этому способствуют. Но перспективы на ближайшие несколько лет несколько сложнее. Мы ожидаем, что инфляция в ближайшие два года составит от 3 до 4%. То есть в этом году она снизится, а в следующие два года немного повысится. Очень многое, действительно очень многое, будет зависеть от динамики цен на энергоносители. Это просто ключевой фактор, а также от цен на продукты питания, которые в последние месяцы неожиданно для Европы демонстрируют тенденцию к снижению. Изменение климата также сыграет свою роль, как и очень нестабильная геополитическая ситуация. Более высокие цены на энергоносители постепенно отражаются на всей экономике, сначала на издержках компаний, а затем и на ценах на товары и услуги.
1: Поэтому, по мнению Кожемира, необходимо сохранять осторожность. Вторая причина – высокая неопределенность в мировой экономике.
2: События на Ближнем Востоке остаются действительно значительным источником риска для цен на энергоносители и, следовательно, для инфляции внутри страны по всей Европе. Поэтому мы по-прежнему воспринимаем риски для экономического роста как скорее нисходящие, а для инфляции как восходящие. Так что, в принципе, здесь ничего не изменилось. Несмотря на несколько лучшее экономическое развитие, по-прежнему важно продолжать предпринимать шаги, которые укрепляют устойчивость словацкой экономики и создают пространство для ее долгосрочного роста. Поэтому главный посыл нашего осеннего прогноза прост. Экономика более устойчива, чем мы ожидали. Однако риски не исчезли. Они по-прежнему с нами. Поддержка конкурентоспособности, производительности и инвестиций будет еще более важна.
1: Главный экономист Нацбанка Словакии Михал Хорват отметил, что объем инвестиций в государственном секторе превосходит ожидания НБС. Прошлый год был успешным с точки зрения инвестиций благодаря средствам из плана обновления, что имеет продолжение в этом году. К этому добавляется год выборов в органы местного самоуправления, когда ведется больше строительных и ремонтных работ. Причем дело не только в инвестициях.
2: Правительство также тратит в целом удивительно большие суммы на заработную плату, товары и услуги, поэтому государственные расходы неоднократно превосходят наши ожидания. Это также одна из причин, почему рост, наконец, немного укрепился, что помогает экономике. С другой стороны, это одна из главных причин, почему дефицит государственных финансов в Словакии не так уж сильно сокращается. В прогнозе мы также ожидаем, что без дополнительных мер дефицит останется на уровне около 4,5%.
1: А если точнее, то в настоящее время Нацбанк прогнозирует, что дефицит составит 4,4% валового внутреннего продукта в этом году, увеличится до 4,7% в следующем году и снизится до 4,1% ВВП в 2028 году.
2: Даже если мы отменим различные временные поддержки, будь то помощь в энергетическом секторе, помощь Украине или циклические факторы, долгосрочный дефицит все равно составит около 6 миллиардов евро. Нам придется как-то решать эту проблему в будущем. Траектория роста долга выглядит крайне неблагоприятной. И для того, чтобы наша экономика была лучше подготовлена к будущим вызовам, нам необходимо повысить устойчивость и в этой области.
1: По прогнозам Центрального банка, к 2028 году государственный долг вырастет до 64,3% ВВП, что несколько лучше, чем в июньском прогнозе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о месте, куда непременно стоит заглянуть во время путешествия по Словакии.
1: С нами по Словакии.

0: Сегодня, друзья, мы вновь приглашаем вас в село Долна Крупа, которое расположено недалеко от словацкой столицы, севернее от Трнавы. Путь туда на автомобиле займет меньше часа. Этот населенный пункт привлекает посетителей со всей Словакии и из-за рубежа своим классицистическим замком с великолепным английским парком. Мы рассказывали о расположенном здесь музыкальном музее, но сам замок достоин того, чтобы рассказать о нем подробнее. Слово управляющему замком Томашу Волчаку.
1: Tento kaštiel začal vznikať zhruba v polovici 18. storočia.
2: Строительство замка началось примерно в середине 18 века для дворянского семейства Бруншвиков, которое приобрело обширные владения в Долна-Крупе и нуждалось в здании, которое служило бы своего рода резиденцией для всех их экономических и коммерческих интересов, окружающих поместья. Строился замок в несколько этапов. Первоначально он был выполнен в стиле барокко. От того барочного периода сохранилась прекрасная фресковая комната в центре имения, которая является главной достопримечательностью и сегодня используется для концертов. Богатая роспись выполнена в стиле настоящей фресковой живописи. Всегда наносилась только часть штукатурного слоя, на свежую штукатурку сразу наносился рисунок, благодаря чему цвета были ярче, и роспись дольше сохранялась, так как краска впитывалась в штукатурку.
0: Но затем владельцем имения стал Йозеф Бруншвик, действительно важная фигура и не только в масштабах Долна Крупы.
1: Он začal pôvodne ako taký bežný župný úradník, ale vypracoval sa až na cisársky dvor vo Viedni.
2: Он начинал как обычный уездный чиновник, но постепенно продвинулся до императорского двора в Вене, где занимал должность экономического советника, что примерно соответствовало должности современного министра финансов. Владелец имения, уроженец Долна Крупы, служил министром финансов при Марии Терезии и Иосифе II, что, конечно же, принесло ему большой социальный престиж и финансовые ресурсы, которые он решил направить на развитие старинного родового имения в Долна Крупы. Бруншвик решил перестроить особняк в стиле барокко в духе современного классицизма того времени. В то время особняк также был расширен и надстроен. По обеим сторонам особняка были пристроены два больших портика, напоминающие римские храмы с колоннами.
0: Это был не просто замок. В нем также располагались собственный дворянский театр, семейный музей, библиотека, художественная галерея и множество хозяйственных построек. А еще был разбит парк.
1: На tento park si zavolal Jozef Brunswick špičkového záhradného architekta.
2: Для создания этого парка Йозеф Брунсвик пригласил ведущего ландшафтного архитектора с территории современной Бельгии, Христиана Генриха Небиена, который и спроектировал его. Это был один из самых красивых парков во всей Австро-Венгрии того времени. Первоначально парк занимал более 100 гектаров, сегодня сохранилось только 17. Таким образом, первоначальное поместье было действительно очень роскошным для того времени. Семья Бруншвик просто перенесла в Долна Крупу тот уровень роскоши, к которому они привыкли в Вене. Уровень, существовавший при императорском дворе в то время.
0: Собственно говоря, нынешний облик замок приобрел именно тогда, во время реконструкции с 1813 по 1821 год. То есть и ныне он выглядит так, как 200 лет назад. Но как удалось сохранить здание в таком виде, несмотря на войны и революции?
2: Это счастье, это здание сохранилось, потому что в период после 1945 года, когда здесь проходила линия фронта, усадьба была разграблена немцами, а затем и большая часть парка, а также здания вокруг театра были национализированы, снесены или переоборудованы в частные дома. Парк фактически превратился в поля, поэтому он стал намного меньше. Мы рады, что у нас есть то, что есть, и это своего рода чудо. После войны здесь сначала располагалась политическая школа марксизма, а затем на протяжении многих лет психиатрическая больница, что тоже не способствовало улучшению ситуации. Только в 70-е годы было решено, что усадьба замком и парком перейдет в ведение музыкального фонда и станет местом расположения ассоциации словацких композиторов. В то время замок подвергся реконструкции, и таким образом удалось как-то компенсировать годы ветхости, которые были до этого.
0: Почему именно Долна Крупа и здешний замок были выбраны для размещения резиденции Ассоциации словацких композиторов? А все благодаря имени Людвига ван Бетховена. Бруншвик пригласил его в свое имение.
2: Он жил при императорском дворе в Вене. Семья проводила там большую часть года. У Йозефа Бруншвика, помимо сыновей, было две дочери, Тереза и Йозефина. В то время было принято, что дочери знати посвящали себя игре на музыкальных инструментах. Эти две дочери обучались игре на фортепиано. Людвиг ван Бетховен был лучшим музыкантом Вены того времени, а Йозеф Бруншвик мог себе позволить такого прекрасного музыканта для своих дочерей. Однако Бетховен был не только их учителем. Он фактически стал другом семьи Бруншвиков. Композитор посвятил им множество своих сочинений и даже сопровождал семейство, когда они уезжали куда-либо на длительное время, чтобы девушки не пропускали занятий на фортепиано, а также для того, чтобы им не было скучно. Одним из мест, куда Бетховен якобы ездил с ними, была и Долная Крупа. Существуют различные семейные легенды о том, что именно здесь, например, он написал «Лунную сонату», и что он работал здесь несколько летних сезонов, когда Бруншвики приезжали сюда из Вены на летние каникулы.
0: Это относится к периоду с 1801 по 1806 год. Так это или нет, но при замке имеется домик Людвига ван Бетховена.
1: Удалости, спойные с Людвигом ван Бетховеном, припомина экспозиция музейная.
2: События, связанные с Людвигом ван Бетховеном, увековечены в музейной экспозиции, расположенной в садовом домике рядом с замком, где, как говорят, жил композитор. Это был в основном дом садовника, но, согласно легендам, там также размещались посетители, приезжавшие в усадьбу. И одним из таких посетителей был Людвиг ван Бетховен. Согласно семейным легендам, он не мог жить в главном здании, потому что Бетховен не был дворянином. Поэтому его размещали, несмотря на то, что он был выдающимся музыкантом и композитором, за пределами замка.
0: Впрочем, замок в Долной Крупе видел и других великих личностей прошлого.
1: Ходило сам много знаменитых, významных особенностей.
2: Здесь бывали многие известные личности, например, Ромен Ролан, получивший Нобелевскую премию по литературе. Он занялся написанием биографий известных музыкантов, в том числе Бетховена. В начале 20-х годов прошлого века Ролан провел в Долной Крупе несколько дней в гостях у графини Марии Генриетты Хотековой и изучал материалы о Людвиге ван Бетховене в семейном архиве. Затем, когда усадьба стала резиденцией для словацких композиторов, сюда, конечно же, приезжали все известные представители словацкой музыки того времени. Евген Сухонь, Ян Цикер, Илья Зеленко, а также различные иностранные музыканты. Таким образом, музыкальные традиции здесь очень сильны.

0: Помимо музыкальной традиции, история замка также связана с цветами, а именно с розами и графиней Марией Генриеттой Хотыковой, последней знатной жительницей этого поместья.
1: Та sa preslavila práve tým, že v Dolnej Krupe založila jedno z najväčších európskych rozárií.
2: Она прославилась тем, что основала в Долнокрупе один из крупнейших европейских розарий.

0: Под ним, как и парк, была национализирована и разделена после 1945 года. А простым людям после войны было явно не до роз. Однако сегодня вы все-таки увидите множество роз как на территории, принадлежащей замку, так и по всему селу Долнокрупа. Традиция не умерла.
1: Те поводные розария не экзистую.
2: Оригинальные розарии не сохранились, но те розы, те сорта, которые графиня вывела и вырастила, вернулись сюда окольными путями через Германию, где их сохранили немецкие розоводы. Сегодня вся Долнокрупа чтит эту традицию. Здесь действительно очень много роз, конечно же, они растут и на территории усадьбы и парка. У нас есть небольшой научный розарий, который предназначен для сохранения редких сортов роз из различных старых исчезнувших садов, дендрариев и тому подобного. Рядом также находится большой розарий, который привлекает посетителей действительно огромным количеством роз. Поэтому, если кто-то интересуется розами, то он, безусловно, не сможет проехать мимо Долнокрупы.
0: В общем, милости просим. И розарий, и весь парк, и сам замок с музеем музыкальных инструментов определенно заслуживают внимания. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.